0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву. По словам президента США, этот визит является частью рутины. США работают над завершением конфликта на Украине, и из визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа может что-то получиться, добавил глава Белого дома. Других деталей поездки Трамп раскрывать не стал. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа, а позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Джон Рэдклифф встречался в Москве с представителями российских спецслужб, пишет БФМ. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. В центре Екатеринбурга нарисуют гигантский мурал с Николаем II. Он появится на фасаде здания Свердловск-Стата на Толмачева, 23. Он должен стать иллюстрацией достижения времени правления последнего российского императора. Перед началом работ прошел молебен с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, духовенством, художниками и жителями города. Об этом рассказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем телеграм-канале, пишет портал 66.ru. Россияне в этом году купили почти в два раза больше европейских машин, чем в 2025-м. С января по июль 26-го в России было продано более 38 тысяч новых легковых автомобилей европейского производства. Как пишет Лента.ру, практически половину всего объема обеспечили BMW и Volkswagen. На них пришлось примерно по 23% продаж. Следом в списке лидеров расположились Audi, Mercedes и Skoda. В Подмосковье археологи нашли клад времен сына и внука Дмитрия Донского. В Коломне при раскопках был обнаружен кувшин с серебряными монетами в количестве более 2500 штук. Монеты отчеканены при Василии I и Василии II. Предположительно, кувшин закопали в первой трети 15 века во время эпидемии чумы. Всего в сосуде было 13 рублей. На эти деньги в те времена можно было купить два дома или табун лошадей. Подобные серебряные монеты встречаются крайне редко, некоторых нет даже в нумизматических собраниях крупнейших музеев страны. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 18, плюс 22 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7 часов 9 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, на календаре сегодня 27 августа, четверг, с вами утренняя гимнастика Пал Палыч и бодрая, добрая, заряженная ведущая Маргарита.
1: Всем доброе утро!
0: Я все же правильно сказал?
1: Про... Все, да, бодрая, заряженная, все так.
0: Доброе.
1: Ну, это точно так.
0: Это правда. На улице сегодня чуть попрохладнее, чем вчера. Обещают нам, что будет еще прохладнее. В общем, ну, осень, она такая все-таки постепенно так движется. Мне нравится, что не резко так, когда, знаешь, в течение дня раз все поменялось, ураган, ветер, холодно. Нет, все так постепенно, постепенно, постепенно. Поэтому по одной вещичке в день можно доставать. Да. Там сегодня у тебя шапочка, завтра у тебя шарфик, потом у тебя пальтишко, варежки на руки.
1: Комфортно, правда.
0: Ну да. Не, на самом деле, мне такая погода нравится. Я не знаю, как кому, мне спится на улице просто замечательно. Ну, правда, одеяло...
1: Ну, не на улице, скажи уж.
0: На балконе, да. Но застекленный балкон. Но, тем не менее, сегодня, правда, два одеяла взялся. Два.
1: О! Оп! Оп. Прибавляешь.
0: Да, потихонечку, помаленечку. А как без этого, Маргарита? Ведь на улице так прекрасно. Вообще, в принципе, хорошо, потому что четверг такая уже маленькая пятница, завтра уже предпоследний рабочий день. Представляешь, это последний четверг уходящего лета.
1: Да,
0: есть ностальгия?
1: Ой, есть.
0: Лето уходит.
1: Ты сейчас сказала, я прям сильно удивилась.
0: Почувствовала, да?
1: Что все, лето-то заканчивается.
0: Осенью будет.
1: Уже сентябрь.
0: Угу. Дети скоро в школу пойдут.
1: Совсем скоро,
0: а
1: во вторник.
0: Ты вот как автомобилист начинающий заметила, количество автомобилей в городе стало прибывать?
1: Вчера да, сегодня нет.
0: Я заметил раз, и даже по пробкам, которые у нас вот утром мы читаем, они, собственно, тоже увеличиваются, это тоже заметно. Mm-hmm. Ну что, все собираются, съезжаются в Екатеринбург, чтобы отправиться на следующей неделе в школу, там,
1: да.
0: Куда-то там еще, и так далее. Ну что, мы же отправляемся в наш путь, рассказываем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7.20 мы, конечно же, поздравим именинников, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз, и в 7.50 игра «Три в ряд». Всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, называя затруднение более 4 минут. Челюскинцев от Якова Свердлова до космонавтов, до космонавтов от индустрии до Ломоносова, также космонавтов от электриков до фронтовых бригад. Здесь уже потратим 6 минут, ну а самое большое затруднение на Большакова от Цурикова до Московской 15 минут.
2: 102.5 Jam FM.

0: +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +14 градусов. Начинаем поздравлять именинников. Много людей родилось сегодня, но самое классное оказались у Маргариты в списочке. Кто из звезд родился, кого будем поздравлять?
3: Ой, тебе понравится. Твоя землячка, актриса шоу-вумен Марина Федункив сегодня отмечает день рождения.
2: Да, Марина классная.
3: До карьеры уже такой яркой работала и проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, продавцом на рынке, прачкой в театре, сортировщицей на овощной базе даже. Но потом она получила свою роль, которая стала, наверное, решающей в ее актерской карьере. На роль мамы Коляна в «Реальных пацанах» она предложила себя сама. Она переубедила продюсеров, которые сомневались, что маму Коляна сможет сыграть актриса, которая старше Николая Наумова лишь на 10 лет.
2: Нормально сыграл, смотри, как зашло.
3: Отлично, да. И все у нее, можно сказать, поперло с этого времени. Все классно. Еще один именинник у нас есть. Это Аарон Пол, знаменитый американский актер, прославившийся ролью Джесси Пинкмана в культовом сериале «Во все тяжкие». До прихода к успеху в кино он тоже подрабатывал кем только возможно, например, курьером в пиццерии, кинотеатре и других местах, и совмещал сразу несколько подработок. Он, кстати, неожиданно уехал из своего родного города в Лос-Анджелес, взял старый семейный автомобиль, и он даже не имеет специального актерского образования, вот просто резко решил, все бросил, приехал.
2: Я актер.
3: Да, и стал актером.
2: Так бывает.
3: Что интересно, встретил свою жену на знаменитом музыкальном фестивале Коачелла. Он говорил, что они там влюбились друг в друга, впервые поцеловались, когда катались на колесе обозрения. И в телефоне она до сих пор у него записана как Лорен Коачелла. Знаешь, как бывает обычно там.
2: Вот для чего нужны музыкальные фестивали. Не зря у нас, да, «Ночь музыки» 2 раза в год уже проходит.
3: А, вон оно что.
2: Конечно. В общем, всех именинников поздравили, которые звездные, а теперь которые наши. Любимые, родные, самые-самые обожаемые. Вас, конечно же, сегодня с утра пораньше поздравляем на Jam.fm. Если ты нас слышишь, то именно для тебя сейчас эти слова. С днем рождения! Все, кто нас слушает, напомню, что сегодня уже четверг, совсем немного, пятница и выходные, а мы мчимся вперед. Далее яркие заголовки в утренней джимнастике.

0: ресторанах или в офисах.
1: Это такие олимпийские дисциплины, работа на фабрике.
0: И это тоже, да, они там стирают на время, какие-то кабели подключают, в общем, там все забавно, какие-то зарядки, что-то там с этим связано. По сравнению с прошлым разом, масштабы событий резко выросли. На национальном конькобежном стадионе Китая в этом году было представлено 2056 андроидов из 16 разных стран.
1: Ничего себе, круто.
0: Да, два андроида даже пробежали 100 метров за 9.58 секунд. Это время мирового рекорда знаменитого Усейна Болта.
1: Они одновременно завершили, что ли? Два робота пробежали?
0: Ну, видимо, да, видимо, они это время побили этот рекорд, я так понимаю, именно так. Но больше всего вирусятся их провалы.
1: Ну, понятно.
0: Роботы врезаются в стены, падают, трясутся, нелепо дерутся и разваливаются на части.
1: Бедолаги.
0: Например, после каждого забега роботов на трассу выходила команда из 4 человек с носилками, чтобы унести спортсменов.
1: Они прям большие.
0: Да, и собрать потерянные запчасти. Ну, чтобы следующие побежали, чтобы они
1: не мешались, там ручки, ножки валяются.
0: Вот как-то так. Но, тем не менее, зрелище получилось очень ярким, и машины действительно сейчас прогрессируют.
1: Да вот даже непонятно, кто зачем ходит. Кто-то, может быть, за рекордами, а кто-то как раз посмотреть, как отваливаются запчасти, как роботы ведут себя не совсем, скажем так, по плану.
0: Да, много идет не по плану совершенно.
1: Ну, в этом, наверное, есть, опять же, прелесть вот этих игр. Но, с другой стороны, смотри, уже такое количество участников, это уже олимпийские, можно сказать, игры, и я бы на такие сходил с удовольствием, посмотрел.
0: Да, это очень прикольно. С одной стороны, это говорит о том, что прогресс у нас
1: вообще
0: большой. Большой, а с другой, что роботы еще не все могут.
1: Это пока радует, потому что да. Когда мы им будем не нужны...
0: Очень страшно такое время
1: грустно
0: представить.
1: Грустно звучит, да?
0: Да, пока они еще разваливаются.
1: Пока разваливаются. Смотрим.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура днем плюс 15, плюс 17 градусов. В Ревде сейчас плюс 12. В Рижеев-Краснотуринске плюс 13 градусов.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Сегодня у нас 27 августа, четверг. Итак, что же вас ждет в последний летний четверг? Узнаем прямо сейчас. Гороскоп на 27 августа.
1: Овен, посвяти день любимому хобби, оно отвлечет от повседневной суеты.
0: Телец, цени тех, кто однажды протянул тебе руку помощи.
1: Близнецы, неожиданные новости заставят пересмотреть ближайшие цели.
0: Рак, перед тем, как что-то сделать, дай себе время все обдумать.
1: Лев, сегодня лучше не спорить, гибкость поможет сохранить отношения.
0: Дева, у тебя появится желание заняться собственным развитием.
1: Весы, не спеши строить долгосрочные планы, обстоятельства могут измениться.
0: Скорпион, не жди подходящего момента, начни действовать уже сегодня.
1: Стрелец, не расстраивайся, если близкие отнесутся к твоим идеям скептически.
0: Козерог, последовательность поможет приблизиться к желаемому результату.
1: Водолей, сил будет меньше, чем обычно, возьми паузу для отдыха.
0: Рыбы, незнакомое занятие потребует повышенного внимания.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Расскажу, что происходит на улицах Екатеринбурга. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 5 минут находится сейчас на ИКАДе от 19 километра до реки Березовка. Московская улица от Волгоградской до Щерса. 13 минут потратив на космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад. Столько же на Титова от Братской до Рижского переулка. Самое большое затруднение сейчас на Большакова от Сурикова до Московской 15 минут.

0: 7:51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Доброе утро, всем говорим мы, ведущий утренней гимнастики Павел Павлович и Маргарита. Также сегодня у нас в руках есть замечательный приз, который мы с удовольствием вручим кому-то из вас. Это сертификат на 1500 рублей в барбершоп, который мы готовы разыграть в игре «Три в ряд». Игра начнется уже совсем скоро, а вот что сделать, чтобы оказаться в игре, вам прямо сейчас расскажет Маргарита. Слушай внимательно.
1: Прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Три в ряд». Вперед!

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты Wildberries. Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Избирательные участки в Екатеринбурге уже вечером 17 сентября полиция и Росгвардия возьмут под круглосуточную охрану. Кроме того, предусмотрено создание резервных помещений для избирателей на случай возможных угроз, пишет «Комсомольская правда». Для обеспечения бесперебойной работы комиссии также подготовлены альтернативные источники электропитания, транспорта и средства связи. Охраной порядка также будут заниматься более 300 дружинников. Около объектов будут находиться патрульно-постовые наряды, экипажи ДПС будут следить за безопасностью движения около избирательных участков, сообщили в мэрии. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц до получения ими образования или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер. Заблудившихся в лесу супругов из Екатеринбурга, которые пропали возле деревни Воронина, нашли. С ними все хорошо, их нашли волонтеры. Об этом порталу Е1 сообщила знакомая семьи. В центре Екатеринбурга нарисуют гигантский мурал с Николаем II. Он появится на фасаде здания Свердловскстата на Толмачева, 23. Он должен стать иллюстрацией достижения времени правления последнего российского императора. Перед началом работ прошел молебен с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, духовенством, художниками и жителями города. Об этом рассказал гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем телеграм-канале, пишет портал 66.ru. В Индонезии спасли застрявшего на дереве россиянина. 35-летний турист врезался в дерево, когда летал на параплане. Спасательная операция продолжалась более 2 часов. Сложность заключалась в том, что работы пришлось проводить ночью в труднодоступной местности в условиях недостатка освещения, сообщает газета «Коммерсант». Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Вместе с ним кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали на этот четверг облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Ветер будет западный 4-6 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 17 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.

0: 8:10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Начинается игра «Три в ряд». Прямо сейчас в утренней джимнастике разыгрываем сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Отличный приз, ну и отличный участник. У нас сегодня на связи Михаил, он из Екатеринбурга, работает электромонтером, сейчас находится в отпуске. Миш, доброе утро. Миша, ты с нами?
1: Да, я с вами.
0: Куда-то Миша немножко отлучился у нас немножечко, но все, здесь все появились. Миш, рассказывай, чем занимаешься в отпуске? В такую рань обычно в отпуске спят?
1: У меня уже вторая неделя отпуска, поэтому я уже устал спать, поэтому так. Встаю. Как уже по графику на работу готовлюсь в следующей неделе.
0: А ты выходишь с понедельника, да, уже получается?
1: Да.
0: Рассказывай, что успел вас за отпуск сделать? Может быть, куда-то съездил, с кем-то встречался? Что-то своими руками построил, может быть? Посадил, урожай убрал?
1: Да нет, к сожалению, всего лишь занимался насущными вопросами, которыми не успел заняться, так как мне не давали отпуск.
2: А, наконец-то дали все.
0: Дали, дайте мне уже отпуск, ну, пожалуйста. Долго в отпуске не был?
1: Больше полугода.
0: Не страшно, некоторые там годами в отпуск не ходят. Но в любом случае отдыхать это хорошо. Соскучился по работе, Миш?
1: Да, уже соскучился.
0: Это прекрасно.
2: Ой, классно.
0: Здорово, когда человек хочет на работу. Потому что, значит, работа нравится, работа любимая. Вот мы тоже соскучились по радио, да, и сразу в 6 утра побежали.
2: Бегом.
0: Бегом, полетели. Миш, ну что, у нас есть приз, его забрать очень просто. Что нужно сделать, расскажет Маргарита. Слушай внимательно.
2: Прямо сейчас мы для тебя включим 3 отрывочка из разных песен, и твоя задача угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь – заберешь приз. Но если растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере «Макс».
0: Готов?
1: Да, готов.
0: Слушай внимательно, удачи, поехали.

0: Все, закончились все три песенки, но тебе нужно отгадать всех трех исполнителей. Кого узнал, Миш, называй.
1: Это Клава Кока.
0: Есть первая частица. Так, еще двое осталось.
1: Басков.
0: Отлично, как то ж нашего Николая это не узнает. И третья, ну...
1: И третья — это Виагра.
0: Про поцелуйчики, да, да.
2: Молодец.
0: И еще раз, да, вообще четенько сразу, сразу видно, человек в отпуске, голова чистая, никаких лишних мыслей нет, сосредоточился, вспомнил, ну потому что еще Миша слушает Jam FM, поэтому мы всегда говорим, кто слушает Jam FM, тот 100% выигрывает. Ты молодец. Здорово же в отпуске, вот можно сейчас взять сертификат, сходить, подстричься, да, и красивым выйти уже на работу, правда?
2: Ой, все, ну, тебе все будут завидовать.
0: Да, ты скажешь, вот так вот выиграл на радио. И у вас есть шанс, если слушаешь Jam FM. Это не последняя игра, еще будут игры. Уже в следующей части у нас игра «Мальчики-девочки». Но пока мы вручаем нашему Михаилу приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто. Ведь барбершоп «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга. Поздравляем.
1: Спасибо.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 8 минут сейчас находится на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Донбасская Бебель от Никольского переулка до Таватуйской. 9 минут потратим на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Столько же на Амундсена от Бардина до Волгоградской и на Московской от Волгоградской до Щерса. Ну а самое большое затруднение на данный момент на машиностроителей. От площади первой пятилетки до космонавтов 13 минут.

0: 8:22 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Это утренняя джимнастика, Пал Палыч и Маргарит. Сегодня у нас четверг, воспоминаний. Уже традиция, что-то старенькое, добренькое, вспоминаем из прошлого. Итак, сегодня мы решили поговорить, как ты в детстве подражал взрослым. Но все дети смотрят, естественно, на кого? На родителей, дяди, тети, педагоги, учителя, старшие какие-то коллеги. Ну, то есть те, кто рядом и... тем или иным способом хотят подражать. Но все же хотят в детстве стать взрослее. Ты хотела?
1: Конечно, конечно.
0: Все думают. Я помню, себе рисовал усы, ой, чтобы стать взрослее. Но мне казалось, что я такой взрослый. А хотел быть похожим я на дядю Колю. Это мой дядя. Он работал на большом автомобиле КРАС и перевозил всевозможную технику. Это был КРАС-тягач, там всевозможные экскаваторы, бульдозеры, то есть гусеничную технику, которую нельзя, чтобы по улицам передвигалась. Эта техника подъезжала, она загружалась и везла. От него пахло соляркой, он приходил после работы, такая расстегнутая рубашка клетчатая, как сейчас помню, завернутая рукава, и руки такие, знаешь, в солидоле такие, в солярке, и такое, видно, что человек, ну, ремонтировал машину что-то, и мне казалось, вот это мужчина, я хочу выглядеть так же брутально, чтобы у меня пахло соляркой, чтобы я был испачкан в этом солидоле. И что я сделал? Я брал велосипед, разбирал его, и там в некоторых местах есть смазка, там, не знаю, в педалях, во втулке в задней. Находил эту смазку, пальцами выковырил и намазывал себе на различные части тела.
1: Господи.
0: На лоб, на щеки, на руки, да. Об цепь там немножко увозюкался. Ну, то есть, чтобы было видно, что я такой, знаешь, тоже мужичок. Вот, потом ходил очень гордо по району, чтобы все видели, что я вот такой весь... Мне казалось, что это очень круто, потому что я разбираюсь в технике, я вот такой же взрослый. Смотрите, какая у меня штуковина. Ну, люди посмеивались, но тем родственники, говорю, посмеялись, но ты ходил таким несколько раз, то есть я один раз велосипед, потом у меня в велосипеде закончилась смазка. Я пошел к этому же, кстати, дяде Коле, попросил у него, и он мне принес с работы огромную банку солидола, как сейчас помню.
1: О!
0: Вот, и это было счастье какое-то, потому что часть солидола ушла в велосипед, а часть солидола ушла мне на руки.
1: А мне очень хотелось иметь длинные волосы, тогда у меня таких не было, длинные и желательно какие-нибудь цветные. И я брала полотенце такое махровое, большое, наматывала его на голову, это чаще было зеленое или коричневое, и делала вид, что у меня такие волосы.
0: Ага.
1: Дальше, я брала клипсы, да, я брала клипсы, именно которые, у меня не были еще проколоты уши, но это было, может быть, мне 3 годика, надевала их на ушки, и как будто бы я была цыганкой, не знаю, почему мне так хотелось ей быть. Ну, вот как-то так.
0: Яркий наряд у них же там все.
1: Да, всегда мне хотелось носить каблуки.
0: Ну, это классика девчачья.
1: И, конечно же, мне хотелось работать врачом.
0: Опа.
1: И у меня был такой голубой махровый халат, но он был с утенком, и мне это не нравилось, потому что это не входило в мои планы, и я делала себе бейджик, я таким малярным... Да, я малярным скотчем заклеивала этого утенка и писала не свое имя, а другое какое-нибудь, ну, потому что более надо, чтобы брутальное, взрослое взять, другое какое-то имя.
0: Да, не очень серьезно.
1: Да, и ходила, что я врач, у меня был фонендоскоп сделан из какого-то шнура. В общем, я играла как только могла. В общем, ну,
0: класс.
1: Я считала, что я сейчас очень важная.
0: Угу.
1: Я ходила по дому, цокала каблуками, которые были, ну, может быть, размер на 6 больше, чем моя стопа. Вот с этим фонендоскопом в виде шнура.
0: Угу.
1: По-моему, от утюга или от телевизора, ну, в общем, какой-то где-то я там нашла, и вот в этом халате с утенком. И, конечно, с полотенцем на голове.
0: Ну, это взрослые волосы, конечно, должны быть. И с надписью на бейджике, на какой-то там Мария Ивановна, например, да?
1: Ну да, имя, отчество обязательно, но там у меня странные были имена,
0: неважно.
1: Типа там Снежана какая-то,
0: Денисом.
1: Я не знаю почему.
0: Сразу вспоминается.
1: Очень смешно.
0: Я представил тебя на мгновение.
1: Да.
0: У меня у знакомого была сестренка, и когда мы приходили, она тоже была небольшая, она таскала у мамы бигуди, тогда наматывала их. Это было очень забавно. А она ходила перед нами такая, типа, взрослая, знаешь, на голове эти бигудяшки, у нее 3 штучки, полосики маленькие, резенькие, и бигудиш. В общем, было круто. Тоже казалось, взрослая хотела подражать взрослым. Ну, а как ты в детстве подражал взрослым, что ты для этого делал? Вспоминай свои истории, рассказывай нам в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Мы расскажем всем, все услышат твою историю. Ну, и заодно из истории еще и приз вручим отличный. Поэтому все, ждем. Можешь, кстати, писать в мессенджер Макс, там находится наш канал, либо можешь писать еще в группу ВК. Огромное количество связей с нами, с Jam FM.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
2: Лайнет в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Ну а у нас на Jam FM яркие заголовки от Маргарита.
3: В Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября, то есть совсем скоро, пройдет 5-й международный кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая».
2: Прекрасно.
3: Традиционно на фестивале пройдут творческие встречи, в том числе со знаменитыми артистами. Специально для этого в Екатеринбург приедут Михаил Тройник, Александра Власова, Илья Гришин, Валентин Анциферов, Антон Соломатин и Владимир Горцунов. То есть и молодые звезды,
2: да.
3: И уже такие... Давно известный. На пьедестале, да.
2: Слушай, который... такой десант приличный.

0: парней, ну, с удовольствием посмотрел, посмеялся, вспоминал молодость. В общем, есть куда сходить, есть чем заняться, есть с кем пообщаться, приобщиться к искусству кино, а, возможно, стать участником. Мне кажется,
1: конечно,
0: это классно.
1: А представляешь, там будет красная дорожка, все вот вытекающие события стандартного кинофестиваля.
0: Кто еще знает, во что это все превратится, возможно, потом это будет самый крутой фестиваль в стране.
1: Возможно, с тобой встретиться в следующий раз.
0: Возможно, и со мной, а почему бы и нет, или с Маргаритой. Это уж кому как хочется. Всем отличного настроения и всем доброе утро.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО СЗ жилой комплекс Клейвер Парк. За окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске, Полесском и Возбесте сейчас плюс 12 градусов. Туринский плюс 13.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Всем доброе утро! Джем ФМ, с вами утренняя джемластика, Пал Палыч и Маргарита, 27 августа, четверг, воспоминания сегодня на Джем ФМ. Спрашиваем и тебя, как ты в детстве подражал взрослым? Давай почитаем те истории, которые уже пришли.
1: Света пишет: в детстве я мечтала стать балериной. В то далекое время по телевидению можно было увидеть постановки лучших театров страны. Посмотрев очередной шедевр Большого, я наряжалась в отрез тюля, который категорически запрещалось трогать, он лежал про запас. Включала проигрыватель с мелодиями из детских фильмов и представляла себя самой знаменитой танцовщицей в мире. С усердием повторяла все движения, увиденные на экране. К счастью или к сожалению, балет не стал моей судьбой, но танцевать люблю до сей поры. Из детских увлечений вырастают не только профессиональные навыки, но и добрые взрослые увлечения.
0: Я вспоминаю, сейчас мы подражали артистам, которые клипы, возможно, по телевизору пели, танцевальные, музыкальные. Мы брали прямо видеоклип какой-нибудь и пытались воссоздать его, но, соответственно, дома искали там похожую одежду, там еще что-то. Ну и, соответственно, включали музыку, и весь этот клип снимался у нас на видеокамеру. Потом мы это даже монтировали, собирали. Но, к сожалению, эти клипы все пропали. Ну вот сейчас бы, конечно, найти, вспомнить, посмотреть, как...
1: Было смешно.
0: Ну, да, это было... Но нам казалось, что это очень круто и очень по-взрослому.
1: Я вспомнила, кстати, тоже подражание свое. Я увидела модный показ. Тогда, наверное, впервые начались вот эти показы манекенщиц по телевизору, транслировались, да.
0: Дефилировала?
1: И я... Нет, я хотела, но я закуталась в простынь такую голубую и не смогла ходить. Я стала сидеть на кровати и кричала маме: сфотографируй меня. И у меня есть фотография, где я сижу в простыни, а ног не видно. Потому что не смогла слезть, кровать была слишком высокой для меня. Мне
0: модель.
1: Было года 3. Да, но я шикарно там смотрюсь.
0: Ну, вот фотосессию ты подписала, что да, я в роли модели.
1: Лицо, правда, испугано у меня сильно там.
0: Такая начинающая модель, еще боящаяся. Джума написала: доброе утро, когда я была маленькая, мы с двоюродной сестрой всегда мечтали стать взрослыми и носить каблуки, как наши старшие сестры. И поэтому всегда, когда оставались дома одни, надевали на голову колготки, это у нас было типа длинные волосы, и туфли на каблуке сестер. И не важно, что они были нам очень велики, мы сегодня представляли себя красотками. Сейчас каблуки не люблю, видимо, в детстве находилась.
1: Ну, колготки, это, конечно, ну, я не знаю, это база на голову.
0: А косметика родительская, когда ты еще не знаешь, что и как красить. Но, опять же, девчонки вот рассказывали очень много историй, когда они намазываются так, что мама, какая, как я тебя, там такое чудо стоит.
1: Там бывает, да, очень ярко.
0: Не бывает, но, в общем, всегда ярко.
1: Эксцентрично.
0: Продолжаем мы от тебя принимать истории. Тема утра сегодня у нас четверг воспоминаний. Как ты в детстве подражал взрослым, что делал, рассказывай, пиши. Возможно, у тебя даже фотографии сохранились, отправляй. С удовольствием посмотрим, вспоминаем вместе. За одно сообщение у нас, конечно же, готов крутой приз. Это поход в театр. Ну что, мчимся дальше. В утренней джимнастике уже совсем скоро подготовка к нашей игре «Мальчики и девочки». Мы

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов, 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию, пробки увеличиваются, затруднения более 10 минут уже находятся на Московской от Волгоградской до Щёрса, на Восточной от Декабристов до Малышева, на Донбасской Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской улицы. 11 минут потратим на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады, столько же потратим на космонавтов от Артинской до Члюскинцев, самое же большое затруднение на 2-й Новосибирской улице от Умельцев до Палисадной 13 минут.
1: 102.5 Jam FM.

0: 8:51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Совсем скоро продолжится противостояние мальчиков и девочек. Так и называется наша игра, которая уже много-много лет идет. Мальчики доказывают, что они круче. Нет, девочки говорят, что мы круче. Да, каждый из вас имеет такую возможность позвонить к нам, точнее, оказаться у нас и пообщаться с нами, и доказать, что именно он сегодня достоин, чтобы забрать приз. Все, что для этого нужно, вам сейчас расскажет Маргарита.
1: Для того, чтобы принять участие в игрушке «Мальчики и девочки» на Jam FM, тебе нужно выбрать свой любимый смайлик и отправить его прямо сейчас на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. В игру мы, как обычно, зовем и мальчиков, и девочек. Давай, собираемся.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Сегодня утром в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:36. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. В соседнем регионе Башкирии также утром вводилась ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщили региональные СМИ. Пишет Ядин. В Тибете в районе схода оползня могли находиться россияне. Связь как минимум с 4 россиянами потеряна после масштабного наводнения в Непале. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве. Известно, что наши соотечественники находились в зоне бедствия. Еще одна группа из 8 россиян смогла благополучно перебраться в безопасный населенный пункт. Кроме того, российские граждане могли находиться непосредственно в районе схода оползня. Посольство России в Китае направило запрос местным властям для выяснения их судьбы. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство РАЭКС опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловска области, Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трушкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трушкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». Основательница Wildberries Татьяна Ким уже в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021, с 23 по 25 годы. В 22-м рейтинг не публиковался. На втором месте президент компании Intech Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем генеральный директор BFA Development Людмила Коган. У нее 1,250 млн. В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина. У нее 950 миллионов. Совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Доллар сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: 9 часов 11 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «24 часа из жизни женщины», категория 16+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Александр, он из Екатеринбурга, занимается строительством, сейчас находится в очереди на АЗС. Саш, доброе утро. Ну что, долго стоишь уже, Саш, в очереди?
1: Уже минут 20.
0: А видно там конец, еще сколько примерно стоять?
1: Да, еще, наверное, минут 30.
0: Понятно, ну то есть около часика придется постоять. Так, понятно. Саш, слушай, мы сегодня всех спрашиваем про детство, на кого хотел в детстве быть похожим, кому подражал. Есть что вспомнить про тебя? Кто был твой, не знаю, кумир, на кого хотел быть похожим, может быть?
1: Ну, мне кажется, он был Ван Дамм и Брюс Ли.
0: Ага, то есть ты смотрел фильмы как раз именно с участниками?
1: Да, да, да.
0: А, ты куда-то в секцию, может быть, ходил, кимоно покупал, плакаты у тебя висели, как ты хотел быть похожим? Что для этого делал?
1: Нет, ничего такого особенного не делал, но хотел.
0: Ну, у меня, кстати, плакат висел, и кимоно у нас тоже было. Играешь ты с Наташей. Наташа у нас из Среднеуральска, работает на мебельной фабрике, сейчас уже на работе. Наташа, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ты в детстве на кого хотела быть похожа, что для этого делала?
2: Ну, я хотела в полиции служить, ну, как бы, такой, под пацанкой была.
0: Такая форма, да, погоны, все дела, строгая.
3: Жезл, может
2: да,
3: быть.
2: Да, да.
0: А что ты для этого делала? Для того, чтобы
2: быть... Да нет, просто вот почему-то я больше... Ну, с мальчиками дружила, чем с девочками, может, из-за этого.
0: Есть такие. Футбол поиграть-то вместе, да, побегать?
2: Ну, да.
3: По деревьям полазать.
0: По гаражам. Ну что, познакомились с участниками, теперь давайте будем начинать, слушайте правила игры.
3: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для Натальи, я готовила вопросы для Александра. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали. Александр, первый вопрос для тебя.
3: Ткань перкаль – это натуральная ткань или синтетическая?
1: Натуральная.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Так, 1 балл у мальчиков. Вопрос для Наташи. Какая самая большая глубина городского пруда? 3,5 метра или 5,5 метров?
2: 5,5.
0: Да, абсолютно верно. 1-1. Саша, вопрос для тебя номер 2.
3: Брюки-баллоны сужаются к низу или расширяются?
1: Сужаются.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: 2-1. Наташа, вопрос для тебя. Сколько партий необходимо выиграть команде для победы в пляжном волейболе? 2 или 3?
2: 3.
0: А вот тут ты ошиблась. Надо выиграть 2. Так, 3-й вопрос для Саши.
3: Крокеты – это закусочные шарики из фарша и картошки. По оригинальному рецепту их обваливают в орехах или в сухарях?
1: Сухарях.
3: Абсолютно верно, молодец.
0: Да, 3 из 3. Ну и, в принципе, игру можно остановить, потому что Наташа уже 1 промах, к сожалению. Поэтому 3-1 заканчивается наша игра. Поэтому сейчас мы с Наташей говорим спасибо большое, что была с нами.
2: Вам спасибо.
0: Ждем от тебя новых смайлов. И, конечно же, огромный привет всей фабрике, всему Среднеуральску от Jam.fm. Передавай, хорошо?
2: Хорошо. Всем мальчишкам привет.
0: Ой,
2: с кем я работаю.
0: Да, умничка. Всех, не только мальчишкам, девчонкам тоже, наверное, надо передать.
2: Ну, я в основном с мальчишками работаю.
3: А,
2: ну,
3: своим, понятно. Родным.
0: Хорошо.
2: Да, да.
0: Все, привет твой улетел. Ну, а Сашу мы поздравляем с победой. Ну и, конечно, вручаем, Саш, тебе наш главный приз. Это пара билетов на спектакль «24 часа из жизни женщины». Категория 16+.
3: На правах рекламы.
0: Это камерный мюзикл, поставленный Ниной Чусовой по мотивам психологической новеллы Стефана Цвейга.
3: Спектакль состоится 17 сентября на малой сцене театра Мускомедии.
0: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 10 минут называю Московской от Волгоградской до Щерса. 11 минут потратим на Донбасской Бебель от Никольского переулка до Таватуйской и на Восточно от Декабристов до Малышева. 13 минут постоим на Патрисе Лумумбы Зенитчиков от Рижского переулка до Палисадной и столько же на Щербакова от Прониной до Лыжников.

0: реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM.
2: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, а у нас очаровательная Маргарита и не менее очаровательные яркие заголовки.
3: Палыч, ты хранишь все эти сувенирчики, которые привозят, всякие мелкие статуэточки?
2: Вот. Честно, если что-то мне дарят, то, наверное, нет. А вот если я что-то привезу, ну, я вожу только магнитики, у нас главное требование к магнитику максимально маленького размера, и все.
3: Американская художница Дебра Брос поступает по-другому. Она собирает необычные скульптуры из старых керамических фигурок, животных, людей, ангелочков, которые скупают на блошиных рынках, барахолках, во всяких секонд-хендах, и использует свой опыт профессионального реставратора керамики. Что она делает? Она незаметно разрезает, комбинирует, склеивает детали разных фигурок между собой. В итоге на стыке швов не остается следов, и привычные статуэтки превращаются в совершенно новые арт-объекты с другой формой, историей и смыслом. Получаются очень странные, забавные, иногда даже пугающие гибриды. Например, коты с лишними лапами, многоухие кролики или крылатые слоны.
2: Крылатый слон. Угу. Что-то в этом есть, но такой, не знаешь, немножко от Сальвадора Дали, только там он рисовал, а здесь все-таки это в 3D. Если это, не знаю, оригинально, то, возможно, это кому-то и понравится. Но я, наверное, не хотел бы, когда вот из нескольких... Если бы сразу сделан изначально слоник с крылышками, мне кажется, это было бы уместнее. Хотя вдруг у него такой талант, что я даже не замечу ничего.
3: Но мне кажется, в доме хранить это странновато, если только где-нибудь в музее, на выставке там выставлять это.
2: Ну,

0: им предлагает отсканировать QR-код в приложении банка.
1: 235-09-05. Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Дайрел Групп». Транспортная компания «Тридесятки». Телефон 310-10-10. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», итого 8 марта стоят от Братской до Водительского проезда, космонавтов от фронтовых бригад до Челюскинцев, маневровая от Монтажников до Тватуйская, Московская от Обездной до Волгоградской. Тормознем на Донбасской Бебеля. От Никольского переулка до Тватуйска, на Челюскинцев, от Свердлова до Восточки.
1: Реклама. Продолжите фразу. «Три десятки – это…»
3: «Такси. Я на работу езжу».
4: «Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли».
5: «Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно».
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Валерия Василевская, более известная как Бейрвольф. Старый хит в ее исполнении «Посмотри в глаза» на Джим ФМ. Ну, а Яна Ефимова приготовила свежую историю буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Группа «Кангс» и Теофил Слондон.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой «И», ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Здания Екатеринбурга превратятся в арт-объекты. С 11 по 17 сентября в нашем городе состоится международный фестиваль молодежи. В рамках этого события для юных участников запустят лабораторию видеопроекций. За 3 дня ребята научатся создавать собственные работы. Всего участникам на выбор будут представлены 2 направления – архитектурный мэппинг и виджейнг. Как пишет Global City, в направлении архитектурного мэппинга команды будут создавать видеоработы с учетом архитектуры реального здания. В направлении виджейнга они узнают, как управлять визуальным контентом в режиме реального времени. Финальным проектом лаборатории станет самостоятельная творческая работа, которую представят в студенческом городке в микрорайоне Новокольцовский. Отмечу, что бесплатно стать участником фестиваля смогут все желающие старше 14 лет. Еще одна возможность проявить себя. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джум ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом по-прежнему плюс 17. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер в переменных направлениях от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью в Екатеринбурге до плюс 8, завтра днем 10-12 выше нуля.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловский облсуд рассмотрит иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Иск об отмене регистрации «Яблоко» подало Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР. Рассмотрение дела состоится завтра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию, имеет признаки экстремизма. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Бейонсе пожертвует $1 миллион из личных средств на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии. Деньги направят на закупку продуктов и товаров первой необходимости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чока. По оценке властей, стихийное бедствие затронуло 15 департаментов страны. Погибли более 300 человек. Свыше 31 тысячи домов было разрушено. Ранее сообщалось, что еще одна известная артистка, колумбийская певица Шакира, планирует профинансировать строительство 10 образовательных учреждений в Чока. Доллар 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 13.03 на наших радийных в центре Екатеринбурга. Периодически появляется солнце и плюс 18 градусов. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-12 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: Пришел.

0: рабочим так точно делать не нужно. Пусть наоборот летит быстрее вперед к вечеру со всеми приятностями. Ну и, конечно, к выходным, которые прям по курсу. Филатов и Кэрос на Jam FM продолжают пока что четверг, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Зовут Диджей Дэн. На подходе Кэтсай, затем Иракли. Ну а в начале очередного музыкального нон-стопа на Jam FM. Денис Клявер.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Екатерина Климова в восторге от путешествия на Камчатку. Актриса решила провести долгожданный отпуск на Камчатке. Там она вдоволь наелась свежих крабов, и Климова призналась, что именно такой отдых ей по душе. Она прокомментировала, цитирую, «Трудно сказать, что больше всего впечатлило. Киты, красивейшие виды или вкуснейшие крабы, которых мы ловили, чистили и, конечно же, ели. Нам очень повезло с погодой и с командой, которую нам посоветовали наши гиды. Поверить не могу, что скоро домой, и все это будет лишь воспоминанием». Екатерина обожает путешествовать по России. Ранее она отправлялась в круиз по Волге. Отмечу, что Екатерине Климовой 48 лет. Многие считают ее одной из самых красивых актрис страны. А мы с этим даже и не спорим. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом плюс 19. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики прочат переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью всего до плюс 8, завтра днем тоже не жарко, 10-12 тепла.
4: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
5: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
4: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходимо консультироваться.

Ты тоже можешь пожаловаться на кого угодно, пожалуйста, передать в том числе привет и поздравления. Наше общение на JamFM зависит параду, я в твоем распоряжении, зовут диджей Дэн. Пиши все, буду зачитывать в рамках нашего общения, отзовись, порадуй, да. Макс, +7 932 020 102.5, можешь писать в группе JamFM ВКонтакте, ну и в своем распоряжении наш сайт radiojamfm.ru. Выбирай, пожалуйста, где тебе удобней. А мы двигаемся дальше, скоро Джерри Холливелл, затем группа Бис, но прямо по курсу. Зиверц на JamFM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе. Склады были атакованы беспилотниками минувшей ночью. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания также не было, сообщает ТАСС. Сотрудники складов были оперативно эвакуированы. Объект в Оренбурге уже с утра возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока остается закрытым. Поставки от продавцов не принимаются, но клиенты могут оформлять заказы, как обычно. Очередной дорожный инцидент с участием средства индивидуальной мобильности произошел в Екатеринбурге. Курьер на электровелосипеде накануне вечером сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. ДТП произошло на пешеходной зоне в районе дома 49 по улице Дегенина. В результате жесткого удара школьница получила ушибы, ссадины. Ее доставили в 9-ю детскую больницу. Выяснилось, что тяжелых травм нет. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили долечиваться домой, пишет газета «Ведомости». Региональное управление Федеральной антимонопольной службы внесло поставщика мантий для выпускников УРФУ в черный список. Заявление на компанию ООО «Терминал» антимонопольщикам написал сам университет. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в апреле этого года УРФУ заключил договор с компанией «Терминал» на поставку 9000 комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Однако поставщик отправил далеко не все. А в комплектах, которые все же привезли, отсутствовали галстуки. Качество швов и ткани отличалось от требований контракта. В итоге многие выпускники УРФУ остались без мантий и в университете решили полностью от них отказаться. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на мэрию, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по улице Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону Виза Правобережного. Пока конкретного названия будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства, и ничего ценного там не нашли. Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, пишет газета «Известия». Россия может оказаться первой страной, с которой введут такой режим. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Доллар 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 19. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики пообещали перемену облачность без осадков. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью свежо до плюс 8, завтра днем 10-12 тепла.

0: Перемен или нет? Просто побольше красоты и эстетики. Ну, это ситуация. В первую очередь, конечно, побольше приятности, хорошего настроения. Ну и чтобы все было чики-пики, удачного четверга. С меня хорошая музыка. Зовут диджей Дэн. Совсем скоро Feist Family и Fargo со свежей вещицей. Затем Юлиана Караула. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа Маранди.
1: Реклама. Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрик. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
0: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Дарел Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Титов 8 марта стоит от Сухоложской до Водительского проезда, Щербакова от улицы Залесья до Лыжников, Космонавтов от фронтовых бригад до Мельковского переулка. Тормозденного Московская, это Бизнес до Волгоградская, Донбасская Бебеля стоит от Никольского переулка до Таватуйской, Рижский переулок от Московской до 8 марта.
5: Реклама.
6: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
7: Границы Европы и Азии.
8: Лучший майонез. Уральский рок.
9: Три десятки. Такси нашего города.
10: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Маколей Калкин отказался от общения с родным отцом. Голливудский актер не желает иметь ничего общего со своим папой Китом. Звезда культового фильма «Один дома» заявил всем своим близким, что эта глава для него отныне вычеркнута навсегда из жизни. Маколей поделился, цитирую, «Он был плохим человеком, совершал физическое и моральное насилие в детстве. Слава и деньги превратили его в печально известного монстра. Он заслужил свое одиночество. У него 7 детей и 4 внуков, и никто не хочет иметь с ним ничего общего». Как пишет Супер, инсайдеры делятся, что сейчас пожилой мужчина тяжело болен, его здоровье стремительно ухудшается, Кит превратился в немощного затворника, а знаменитый сын упорно игнорирует любые призывы навестить отца. Отмечу, что поклонники не стали хейтить Маколея Калкина и наоборот заняли сторону актера. Думаю, что это его хорошо обдуманное решение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом плюс 18. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем тоже не жарко. 10-12 выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немножечко твоего позитивчика. Привет нам! Большой отдельный привет Алексею Б. от Екатерины из города Екатеринбурга, ну и всему Екатеринбургу тоже. Катя не забыла передать привет. И тебе тоже, Катенька. Марина, всем привет. О себе желаю, чтобы все-все-все задуманное исполнилось. Может быть, сегодня праздник у тебя, день рождения? Ну, я тогда тебя поздравляю, Марина, на всякий случай. Ну и всех именинников, у кого сегодня 27 августа. Днюшечки, выходите на связь, я в вашем распоряжении. Отзовись, порадуй. На Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
2: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе. Склады были атакованы беспилотниками минувшей ночью. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания также не было, сообщает ТАСС. Сотрудники складов были оперативно эвакуированы. Объект в Оренбурге уже с утра возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока остается закрытым. Поставки от продавцов не принимаются, но клиенты могут оформлять заказы, как обычно. Очередной дорожный инцидент с участием средства индивидуальной мобильности произошел в Екатеринбурге. Курьер на электровелосипеде накануне вечером сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. ДТП произошло на пешеходной зоне в районе дома 49 по улице Дегенина. В результате жесткого удара школьница получила ушибы, ссадины. Ее доставили в 9-ю детскую больницу. Выяснилось, что тяжелых травм нет. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили долечиваться домой, пишет газета «Ведомости». Региональное управление Федеральной антимонопольной службы внесло поставщика мантий для выпускников УРФУ в черный список. Заявление на компанию ООО «Терминал» антимонопольщикам написал сам университет. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в апреле этого года УРФУ заключил договор с компанией «Терминал» на поставку 9000 комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Однако поставщик отправил далеко не все. А в комплектах, которые все же привезли, отсутствовали галстуки. Качество швов и ткани отличалось от требований контракта. В итоге многие выпускники УРФУ остались без мантии и в университете решили полностью от них отказаться. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на мэрию, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по улице Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону Виза Правобережного. Пока конкретного названия будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства, и ничего ценного там не нашли. Россия и Индия обсуждают введение безвизового режима для туристических групп. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, пишет газета «Известия». Россия может оказаться первой страной, с которой введут такой режим. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Доллар 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 15.02 на наших родинах. Прогноз случился. Ну, прошел дождик. Так, чуть-чуть еще покапывает. Пасмурно и в центре города. Плюс 14 градусов. На завтра, в пятницу, 28 августа, синоптики нам обещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8. Завтра днем 10-12 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: И у нас они тоже впереди. По крайней мере, синоптики так обещают. Ну а как? Лето завершается, впереди осень, бабье лето. Моя Мишель на Jam FM, но здесь на Jam FM в любое время только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро на Буймуне, затем Кустла Коста составит компанию. Ну а продолжит в первом списке в очередном музыкальном блоке Алексей Воробьев на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.
7: Эй, ты самая красивая.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Муж Карины Кросс признался в решении проблем с помощью мамы-психолога. Марк Рудаковский, супруг Карины Кросс, откровенно поделился своими секретами борьбы с внутренними проблемами. Он признался, кто помогает ему справляться с такими трудностями. Марк прокомментировал: «Вообще у меня мама-психолог, поэтому если были какие-то проблемы, я обращался именно к ней. Ну или решал по мере поступления у себя в голове. От чего пошла проблема, что со мной происходит, потому что я бывший профессиональный спортсмен, и это всегда работа с головой». Напомню, что Марк Рудаковский сделал предложение Карине Кросс прямо во время матча КХЛ московского «Динамо». Спортсмен встал на одно колено и подарил кольцо с внушительным букетом белоснежных цветов. А спустя полтора месяца пара расписалась в ЗАГСе. Нужно пользоваться своими связями. Очень удобно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 15.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом пасмурная, плюс 14. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики пообещали перемену облачности, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12 выше нуля.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии. Его вышлют из России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду и вручили ей ноту. Как пояснили в министерстве, это ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов, сообщили в Департаменте информполитики. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге к заправкам выстраиваются очереди, которые создают огромные пробки на дорогах, пишет портал 66.ru. Еще на трех дорожных участках в Екатеринбурге до конца третьего квартала запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены на участках улиц Спутников, Цвиллинга и переулков Вечерний и Утренний. Одновременно с этим власти продолжают расширять зону муниципальной платной парковки. Наконец, с прошлого года число платных парковочных мест в центре превысило 5000. Сегодня на Средний Урал начинается первое с мая арктическое вторжение. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, в течение дня арктический холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток, сопровождаясь осадками. За фронтом ожидаются прояснения, однако вторжение холодного воздуха принесет усиление ветра днем и заметное похолодание. На западе области возможны заморозки на почве до минус 2. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем плюс 9, ночью плюс 4. В воскресенье начнет постепенно теплеть, и к 3 сентября синоптики обещают днем плюс 20. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании Intego Елена Батурина состоянием в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА Development Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета Литуаль Татьяна Володина, у нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. На завтра, пятницу 28 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Где пробки?
1: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Итак, как сообщается «Россиян Экс-карты», Щербакова стоит от улицы Залесья до Павлодарская, Московская от Советских женщин до Волгоградская, Космонавтов от Урбины до Мельковского переулка, Московская от Объездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Екат от реки Березовка до Березовского тракта. Скоро Бахти и Туркен, затем Лок, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ Ирин Дубцова.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: будет.
1: Со своей малышкой Хабиб на Jam FM. Ну а наша Яночка Ефимова приготовила свежие истории буквально через минутку после прогноза погоды. Ну и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM группа «Градусы».
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
5: Сходите на «Квизмашину». Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
4: Как попасть?
5: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-03-5001. Екатеринбург.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Валерия после диет решила побаловать себя пиццей. Певица, чей образ прочно ассоциируется с диетами и тренировками, устроила ажиотаж у своих поклонников в соцсетях. На этот раз она удивила аудиторию не спортивными достижениями, а тем, что позволила себе на ужин. Певица съела тарелку пиццы и выпила газировку. Она написала: «Не помню, когда последний раз ела пиццу. Чудесный вечер с друзьями». Поклонники тут же начали шутить в комментариях. Они написали: «Впервые вижу, чтобы певица Валерия ела». Другой фанат написал: «Еще и колу она пьет». Фанаты, привыкшие видеть артистку в образе вечно худеющей, следящей за каждым кусочком, оказались не готовы к такому расслабленному вечеру. Напомню, что певица и ее супруг Иосиф Пригожин действительно славятся своим здоровым образом жизни. Думаю, что иногда себе можно позволить. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 16:35 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк» за бортом +14. На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики пообещали перемещение.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута. Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе, но в данном случае в продолжении фразы. Это лето было хорошим, потому что... И вот Юля говорит, потому что мы достроили свой дом, и теперь там полноценно можно жить. Мы счастливы, Юля. Поздравляем вас, честно, искренне. Просто прикидываю, сколько сил... Я про деньги вообще молчу, конечно, потому что цены...

0: Их вслух опасно просто произносить. Поэтому, Юль, поздравляем вас и от себя в том числе.
1: А мне очень нравится сообщение от Миши. Пришло к нам в личку. Он пишет: спасибо большое этому лету, что почти в середине него у меня родилась дочь. Безумно счастлив, что это было совместно. Он присутствовал уже второй раз на партнерских родах. И на третий пойду тоже. Ведь ничего лучше нету, чем видеть и ощущать все переживания любимой. И пишет: Катенька, я тебя очень люблю и привет тебе передаю.
0: Да, и мы тебя поздравляем, Миш. А мне все ваши сообщения нравятся. Вот, например, Настя написала: привет, Джеймики, hello. Это лето было хорошим, потому что в самом начале лета мы большой нашей компанией съездили в Абхазию. Мы сколько не планировали бы раз поездки с друзьями куда-то далеко, я имею в виду, вот там в другую страну, в отпуск слетать. Никак не получается. Все время расходятся графики. Хотя, с другой стороны, может быть, оно и к лучшему, что мы вот ездим в разное время, в разные места, а потом собираемся и друг другу рассказываем, дарим какие-то подарки. Это очень круто. Настя, у вас прекрасная компания. Ну, расскажи хоть, что делали? Каково оно вообще ездить с огромным количеством друзей? И что из этого может получиться?
1: Кстати, вот есть сообщение от Башкира. У него такой никнейм. А у нас же как тема-то звучит? Продолжи фразу. Это лето было хорошим, потому что... И он пишет вот такое сообщение: потому что не был в отпуске. Ну, странно. Обычно пишут, что был в отпуске, а хорошим не был в отпуске. То есть все работал.
0: Ну да, заработал просто. Ну, вот он и говорит, что не был.
1: Может быть, я подумала, что у него вот эту частичку не... Вот надо было на «я», там «Т9» как-то заменил, что «я был в отпуске», а не «не был». Ну, возможно, действительно трудоголик и тоже от этого кайфанул. Для него это было прекрасным летом.
0: Да, и если твое сообщение исправь, чтобы мы поняли, каково оно все-таки не ходить в отпуск, или наоборот, ты рад, что ты в отпуске. Хотя, с другой стороны, я вот с позитивной точки зрения всегда: если не ходил, значит заработал, а если ходил, значит отдохнул. Тут с какой стороны ни покрути, ни посмотри. Ладно, через 10 минут мы с вами подводим итоги и скажем, кто сегодня победил. Ну а пока нам говорят: ты помнишь нашу Мэри? Ну, конечно, мы помним. Задача только найти того, кому мы отдадим наш, собственно, подарок.

0: 102.5 Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 55 минут, в центре города 12 градусов со знаком плюс, достаточно прохладно, но все-таки лето уже говорит нам свое пока-пока. Ну а пока мы провожали наше лето, мы определили, кто сегодня победил.
3: Тема вечера сегодня звучит так, продолжив фразу, это лето было хорошим, потому что... У нас есть сообщение от Миши, вот он нам написал, что у него этим летом родилась еще родилась дочка, это второй уже ребенок, и за третьим тоже сказал, что пойдет, обязательно партнерские роды были, и вот говорит о том, что это радость, разделять такие эмоции со своим любимым человеком, со своей супругой Катенькой. Поэтому его сообщение сегодня мы выбираем, и он получает сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». Мы поздравляем и с выигрышем, и с рождением доченьки, конечно же. Пускай растет здоровенькая и, главное, счастливая.
2: Ну, а перед этим хочется еще сказать, что нам Кирилл написал, а мы всегда читаем всех тех, кто, безусловно, в этот вечер вместе с нами. Он сказал о том, что это лето было хорошим, потому что оно лето. Согласен, лето в целом всегда хорошо. Да и осень прекрасна, да и зима великолепна, ну и весна невероятно волшебна. А там уже хоп! И лето. Так что ждем либо его следующее, либо просто встречаем новый сезон. Итоги подвели, но мы не заканчиваем. Услышимся уже в следующем часе. Ну а пока Анечка Асти топит за то, что мы продолжаем. А мы не можем ей в этом отказать.
4: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

чаще только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Президент Путин направил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода сели в Тибете. В телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпин он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем потерявшим близких, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту и премьеру Непала выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями на северо-востоке страны. 25 августа в Тибете откололась часть ледника, рухнула в ущелье, перекрыла русло реки, создала запруду. Плотина прорвалась, возник гигантский сель. По последним данным Катманду-Пост, число погибших в результате наводнения более 300 человек. Между тем, российский дипломированный гид Елена Аксюс пропала без вести во время наводнения в Непале, сообщает Life.ru, ссылаясь на Шот. 48-летняя женщина приехала в страну по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая собиралась в горы в составе группы. Между тем, благополучно найдены две российские туристки, пропавшие после наводнения, пишет «Вечерняя Москва». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, едва не сбив дорожного рабочего. Как сообщили очевидцы, водитель Mitsubishi Lancer резко перестраивался, задел машину в соседней полосе, установленный в ней видеорегистратор снял момент аварии. После этого Mitsubishi въехал во встречное, стоящее на светофоре машины, перелетев через разделительную полосу, где идет ремонт, и едва не сбил рабочего. Повреждены как минимум 3 автомобиля. Столкновение произошло на Космонавтов в районе первого километра в сторону вокзала. Один. 70% детей мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, а затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напоминает, что требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей мигрантов, поступающих в школы, появилось весной текущего года. Президент США Дональд Трамп переименовал знаменитое озеро Онтарио, назвал его «Америка» на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой. Об этом сам Трамп заявил в ролике в ТикТоке. На видео он говорит о переименовании, берет в руки распечатанную карту, размашисто перечеркивает старое название водоема и большими буквами пишет вместо него «Озеро Америка». «Наслаждайтесь озером Америка», цитирует слова Трампа Лента.ру. Напомню, озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 5 минут, в центре города, за окном 13 градусов тепла. Лайфхаки и тренды. В общем, не знал, говорить все-таки это или не говорить, но опять же, кто кроме нас может подсказать вам в этом вопросе? Ребята, у нас с вами впереди 2 выходных дня. Я вам сейчас дам лайфхак, как за эти пару дней можно успеть и сфокусироваться на том, что вы не сделали за весь период наших летних вот этих выходных. Значит, шаг номер один. Выберите главное. Тут суть в чем? Откажитесь от огромных списков, возьмите всего 2 или 3 ярких желания, но причем это должно быть именно летнее желание, то есть если ваше, например, желание за лето успеть покрасить забор, ну объективно, вы можете сделать это и весной, и осенью, а только то, что происходит вот как бы, ну, летом, то есть вечерняя прогулка летом, или фрукт, кстати, вот тоже подходит под эту историю. Шаг номер 2. План вам нужен на первый день и план на второй день. В первый день посвятите природе и движению. Сходите в парк, пляж, там лес и так далее. Отложите телефоны и смотрите только по сторонам. Сделайте то, что можно делать только в теплое время года. План на второй день. Здесь уже закройте уютные домашние или какие-то городские дела. Поужинайте, не знаю, на веранде или где-то в ресторанчике, где есть летняя, как это правильно, кухня.
3: Летник.
2: Купите мороженое, которое не успели попробовать. Прогуляйтесь по центру города, возьмите, не знаю, эскимо. Мой пломбирчик. Вспомните хорошие моменты уходящего сезона и, безусловно, поблагодарите это уходящее лето. Вот вам план на этот уикенд, чем вы можете позаниматься.
3: Да, август действительно завершается, но мы-то знаем, что нам поможет сохранить еще вот это летнее настроение. Это арбузное такое лакомство сейчас популярно. Я же за тренды отвечаю на просторах интернета. Режем арбуз полосками и убираем с вами в морозилку на 5 минут. Затем окунаем кусочки в такой растопленный шоколад, это может быть молочный, белый, горький. В общем, выбирайте сами по своему вкусу и охлаждаем еще полчасика. Рецепт получил огромную популярность в сети. Причина проста, потому что шоколад быстро застывает, но при этом внутри остается сочный, жидкий центр. Поэтому сегодня обязательно купите арбуз, шоколадку растопите на водяной бане и, в общем, бегите пробовать.
2: А как получается мягкий центр, если арбуз в морозилку положить?
3: Но он же все равно не до конца замерзает, он остается в нем, эта жидкость, поэтому я думаю, что да, такая жиденькая серединка.
2: А, ты просто сказала вначале, что положите арбуз
3: в морозилку.
2: Там же на 5
3: минут, на 5 минут.
2: А, ну так
3: за
2: нормально.
3: За 5 минут с ним ничего
2: тогда
3: не случится.
2: Согласен. Вот, попробуйте и возьмите вот это угощение и отправляйтесь в эти выходные, чтобы уже настроиться. Да, я понимаю, что сегодня четверг, но давайте будем честны друг с другом. Четверг — это же маленькая пятница, поэтому планируем выходные заранее. Возьмите вот это угощение, свою вторую половинку или того человека, который делает просто вас счастливым. Кстати, может быть, это просто ваша собака. И прогуляйтесь по центру Екатеринбурга. Надеемся очень, что не будет дождей. Это, опять же, мы не сдаемся. Есть же зонтики. Возьмите, если будет хорошо. Бандерас нам говорит, дай 5. Да без проблем вообще. Найдите человека в центре города. Дайте ему 5. Наслаждаемся летом.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут. Пришло время поговорить про голые факты. В общем, то, что есть в мире, что уже случилось. Интересная сводка от нас. Я хочу переместиться в Индию, потому что, посмотрите, у нас в нашей стране есть такой, знаете, всеобъединяющий праздник. И причем это не 8 марта, это не 23 февраля. Я говорю именно про Новый год, который с 31 декабря на 1 января. Да-да-да. Но это у нас он в эти даты. А в Индии, оказывается, празднуется 4 Новых года. Вы представляете? Значит, 1 января — это обычный международный Новый год. Его громко, там большие города, курорты, везде там просто огромное количество народу, гостей, туристов. Дальше мы идем с 13 по 14 января. Если у нас это старый Новый год, то у них называется Лори и Макар. Это зимний праздник урожая в Северной Индии. Люди разжигают костры, поют песни, всех благодарят за будущий урожай. Представляете? То есть не уже тот, который собрали, ну, потому что 14 января все-таки на календаре, а тот, который будет. Двигаемся дальше. Март-апрель будет астрономический Новый год по лунному календарю. Его празднуют в разных штатах, но как факт он остается, это третий по счету, получается, Новый год. И вот середина апреля, обычно 13-15 апреля, это традиционный день весеннего равноденствия или начало вот сельскохозяйственного года. Поэтому 4 раза празднуют. Прикольно.
3: Это получается, если первый раз не успел загадать то самое искреннее желание, то у тебя еще есть как минимум 3 попытки.
2: Я просто приколол на тот счет, что у меня 3 детей. И того это, супруга, 4 человека. Если 4 раза они празднуют, это 16 подарков. Ребята, в эти праздники в Индию вообще не ногой.
3: У меня такой голый факт. Наверное, многие из вас смотрели, или хотя бы просто слышали о таком мультфильме, как «Спанч Боб. Квадратные штаны». Но многие, как оказалось, не знают, что он существует в реальной жизни. Это вовсе не мультяшная выдумка. Биологи регулярно обнаруживают таких необычных морских обитателей, губок на склоне подводных гор с помощью специальных таких глубоководных аппаратов. В общем, видов морских губок очень много. Они разных цветов, размеров, форм. Но есть определенный вид, который действительно похож на того самого Боба из мультика. Он такой желтенький. И скажу честно, что у меня есть дома такой Спанч Боб, уже высохший. В чем суть? Их продают туристам. Вот. Мне вроде бы привозили то ли с Кипра, то ли с Доминиканы еще года, наверное, 4 назад. В общем, такая высохшая уже губочка. И ты ею, когда моешься, она же такая натуральная считается, она делает твою кожу гладкой. Вот может еще от каких-то проблем тоже тебя избавить. В общем, оказывается, есть тоже такой факт. Имейте в виду, что губка Боб существует. Его даже можно купить и приобрести себе домой.
2: Можно прямо с медицинской точки зрения избавиться от каких-то проблем?
3: Ну, я думаю, да.
2: Прям это мысли четких. Просто. Нет, тогда
3: ну, нет, ну, потому
2: все
3: что
2: рекомендации,
3: от токсинов.
2: Да.
3: Я же тоже тебе не врач, конечно, но написано.
2: Нет, ты
3: вот
2: просто
3: так.
2: Сказала, что можно избавиться. Я уточняю.
3: Написано, например, прыщи. Может вылечить прыщи. Так что, если, например, вот этой губкой регулярно, не знаю, промакивать кожу, обмакивать, точнее, там, лицо, тело, можно избавиться от таких проблем. Это уж такой более деликатный просто вопрос.
2: Да, но по-прежнему мы не врачи. Все-таки стоит проконсультироваться с точки зрения именно этих историй. Но, да, прикольно. Двигаемся дальше, потому что у нас прям по курсу Филатов и Кэрос, DJ Groove, «Счастье есть». А вы знаете, его не может не быть.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 28 минут, практически середина часа. Теперь давайте свежие истории.
3: Татьяна Ким вновь заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. С чем мы ее поздравляем, я считаю, заслуженно. Ее состояние оценивают в 5 миллиардов, представляете? И она заняла первую строчку рейтинга вот этого журнала в пятый раз за последние 6 лет. То есть Ким была лидером списка с 2021 года. Вообще Татьяна основала компанию, вот эту вот фиолетовую, которую мы все с вами знаем, в 2004 году. Тогда она родила первого ребенка и... Будущая миллиардерша уже тогда поняла, что совмещать уроки с уходом за малышом сложно, потому что она работала учителем английского языка. И вот как раз в этот период переломный Татьяна задумалась о собственном деле и открыла компанию. И все потому, что она, кстати, потом уже в интервью объясняла, что ей всегда было некомфортно в обычных универмагах. То есть она чувствовала давление продавцов, когда ходила, сама выбирала одежду, вот эти офлайн-шоппинги, чувствовала, ну, себя какой-то обязанной кому-то, потому что консультанты, я знаю, что вечно подходят, спрашивают, расспрашивают, хотя это их работа. В общем, угнетает. И она решила придумать такую компанию, ее не то что придумать даже, а в жизнь воплотить. И сейчас действительно самая успешная женщина России.
2: Конечно, там, если посмотреть на баланс моей карты, сколько туда отскочило, сколько
3: процент
2: у супруги
3: выкупа,
2: отскочило,
3: да.
2: То там, я, ну, не знаю...
3: Мы все причастны к ее состоянию, можно сказать, к ее званию миллиардерши.
2: Нас пятерых, если посчитать, то там 100% уже как бы неплохая сумма за все это время набежала. Но мы ее, конечно, поздравляем. Такой национальный праздник оформим когда-нибудь в честь ее там какой-нибудь регулярной победы. Ну, а мы хотим победить, знаете, в сражении... с погодой, потому что, ну, глядя за окно, вроде хорошо, но какая-то легкая нестабильность присутствует в этом вопросе. Давайте узнаем, что интересного происходит за окном.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8. Завтра днем 10-12 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки. Застройщик ОСЖ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41. Пришло время для нейродичи. У нас есть вопрос, который объединяет. Сегодня, мне кажется, ну просто актуальнее невозможно было найти. Значит, вопрос звучит следующим образом. Как заправить машину при жуткой пробке на заправку? И вот вам несколько вариантов. Вот это еще очень круто. Притвориться электромобилем. Как вот ты можешь, если ты едешь в таком-нибудь крузаке, и ты такой, не-не, у меня электромобиль, конечно. И суть в том, что вы просто как будто бы ищете розетку, а потом, соответственно, заправляетесь в моменте. Также есть использовать биту, как волшебную палку ГИБДД. Наденьте жилеточку. Вообще она у каждого из нас должна быть в автомобиле. В случае там ДТП или каких-то происшествий, мы всегда нужно их надеть. И вот тем самым вы как будто бы сигнализируете, что вы как будто инспектор, и вот эту машину надо пропустить. Значит, есть еще момент о том, что бензин за стендап. Как это происходит? Вы едете на своем кроссовере, не знаю, мини-купере, не имеет значения, и встаете на крышу и достаете микрофон, не зная, откуда это вообще может появиться в вашей машине, хотя если вы на Лисян, быть может, у вас в целом караоке там и так установлено. И вы достаете микрофон и начинаете шутить шутки, и приглашаете всех людей в этом, соответственно, поучаствовать. Мне кажется, что если вы, не доберете

0: до заправки и колонки, то как минимум шикарно проведете время, потому что я недавно тоже видел новостную сводку, что девочки, когда стояли в очереди на заправку,
1: пили
0: они
1: караоке,
0: устроили
1: такие портативные жаркие... микрофончики.
0: Нет, они устроили жаркие танцы в машине и, короче, делали какие-то проходки. Ну, может, ты другую какую-то смотрела. И было очень прикольно, все люди их снимали, все люди их выкладывали. Это прикольно, да. Не забывайте, что даже в таких ситуациях всегда нужно оставаться человеком. Решил по этому поводу сегодня действительно пошутить. Давайте посмеемся, и оно сделает нашу жизнь с вами чуточку, ну чуточку хотя бы легче. Хотя серебро говорит, мало огня, но мы не можем согласиться.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. Ну а теперь о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге сейчас 6 баллов. Движение затруднено. Где же крупнейшие пробки? Березовский тракт, Трудовая улица от Горького до Мурзинской. 30 минут проведете в дороге. Также улица Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка. 25-30 минут проведете в дороге. Мне кажется, можно даже друга найти успеть. Также улица Бебеля от Технической улицы до Автомагистральной. 25-30 минут проведете в дороге. Ищите пути объезда.
3: Реклама.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 54 минуты, в центре города по-прежнему 15 градусов жары. Итак, подведем итоги, что же интересного сегодня произошло за эти два часа. Во-первых, вопрос, который мы обсуждали, за что вы хотели бы сказать, ну, спасибо этому лету, и что в нем было прекрасного. Много ответов сегодня. У кого-то родилась дочь, кто-то просто пережил лето.
3: Кто-то дом построил.
2: Потому что у него было очень много приколов всяких разных, и царапины, и что-то там, ожоги, еще. В общем, кто-то просто благодарит лето за то, что оно у нас с вами было. Вот тут я вообще полностью согласен, объединил все ответы воедино.
3: Лето, оно ведь в душе, поэтому важно сохранить просто это состояние у себя где-то там внутри. А вообще сегодня в рубрике «Лайфхаки и тренды» я рассказала про арбуз в морозилке, когда вы можете его заморозить на 5 минут, потом в шоколаде растопленном, украсить и вот так вот есть. А еще в рубрике «Голый факт» я рассказала, что Спанч Боб на самом деле существует. Это такие морские губки, которые их вылавливают, высушивают и продают туристам как такую правильную, можно сказать, мочалочку.
2: Вот, несколько вариантов, что сегодня все-таки было у нас здесь вместе с вами, кстати, если вы забыли. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Яна, кстати, остается здесь, потому что в середине часа у нее будут свежие истории, поговорит о чем-то интересном. Обязательно подключайтесь, такого больше не будет. Хочется пожелать вам отличного, конечно, вечера и какого-то теплого летнего настроения. Тем более впереди у нас Димочка Билан. Это была любовь.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер Александр Новак. На заседании с участием представителя Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний он призвал контролировать состояние запасов, а также бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Ранее вице-премьер заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также недостаток бензина на внутреннем рынке России власти планируют компенсировать, в том числе за счет импорта, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где он появляется. Стоять за бензином приходится по часу-два, пишет Янин, публикует видео из Екатеринбурга, очередей на заправке «Газпрома», в частности, на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. Автомобилисты отмечают, что появились очереди даже на АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря закроют отрезок Краснофлотцев от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения троллейбуса номер 33, а также двух автобусов номер 41 и 68, пишет Ядин. Самолет, летевший из Египта в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово. Рейс в столицу отменен. Уральская транспортная прокуратура начала проверку отмены рейса, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Борт компании Nesma Airlines вез в столицу туристов с курорта Шарм-эль-Шейх. Свердловский облсуд рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Свердловское заксобрание. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела состоится 28 августа в 11:00, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и имеет признаки экстремизма. 5 модных приемов на осень назвали эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа эксперты советуют взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур. Еще одним модным приемом они называют длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905
2: 235-0905
4: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Екатерина Климова в восторге от путешествия на Камчатку. Актриса решила провести долгожданный отпуск на Камчатке. Там она вдоволь наелась свежих крабов, и Климова призналась, что именно такой отдых ей по душе. Она прокомментировала, цитирую, «Трудно сказать, что больше всего впечатлило. Киты, красивейшие виды или вкуснейшие крабы, которых мы ловили, чистили и, конечно же, ели. Нам очень повезло с погодой и с командой, которую нам посоветовали наши гиды. Поверить не могу, что скоро домой, и все это будет лишь воспоминанием». Екатерина обожает путешествовать по России. Ранее она отправлялась в круиз по Волге. Отмечу, что Екатерине Климовой 48 лет. Многие считают ее одной из самых красивых актрис страны. А мы с этим даже и не спорим. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля. Также завтра в Риже Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.
5: Реклама.
8: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
9: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр больше. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. Пишет агентство ТАСС. Так называемая радиостанция «Судного дня» передала 19 сообщений за день. Дата вошла в пятерку дней с самым активным выходом в эфир с начала года, пишет агентство ТАСС. Первое сообщение прозвучало около 7 утра по московскому времени. Это был музыкальный термин «подголосок». Далее, с разной периодичностью, станция передала еще 18 слов, в том числе словоформы «скипократ», «во за руль» и «бунтолет». С 1970-х радиостанция вещает на коротких волнах, закодированные сообщения. Официального подтверждения ее предназначения нет, отмечает «Москва-24». Официальный курс доллара сегодня 84,28, евро 98,29.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
0: 235-0905.
3: 235-0905.
0: Jam.fm. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam.fm.
5: Привет! Маколей Калкин отказался от общения с родным отцом. Голливудский актер не желает иметь ничего общего со своим папой Китом. Звезда культового фильма «Один дома» заявил всем своим близким, что эта глава для него отныне вычеркнута навсегда из жизни. Маколей поделился. Цитирую. «Он был плохим человеком, совершал физическое и моральное насилие в детстве. Слава и деньги превратили его в печально известного монстра. Он заслужил свое одиночество. У него 7 детей, 4 внуков, и никто не хочет иметь с ним ничего общего». Как пишет Супер, инсайдеры делятся, что сейчас пожилой мужчина тяжело болен, его здоровье стремительно ухудшается, Кит превратился в немощного затворника, а знаменитый сын упорно игнорирует любые призывы навестить отца. Отмечу, что поклонники не стали хейтить Маколея Калкина и наоборот заняли сторону актера. Думаю, что это его хорошо обдуманное решение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-12 тепла. Также завтра в Первоуральске при Ленинском Туринском известии тоже переменная преимущественно, без осадков до плюс 12.
0: Реклама.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Джем-ФМ. 102.5. Джем-ФМ.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем-ФМ.
7: Привет! Муж Карины Круз признался в решении проблем с помощью мамы-психолога. Марк Рудаковский, супруг Карины Круз, откровенно поделился своими секретами борьбы с внутренними проблемами. Он признался, кто помогает ему справляться с такими трудностями. Марк прокомментировал. «Вообще у меня мама-психолог, поэтому если были какие-то проблемы, я обращался именно к ней. Ну или решал по мере поступления у себя в голове. От чего пошла проблема? Что со мной происходит? Потому что я бывший профессиональный спортсмен. И это всегда работа с головой». Напомню, что Марк Рудаковский сделал предложение Карине Круз прямо во время матча КХЛ московского «Динамо». Спортсмен встал на одно колено и подарил кольцо с внушительным букетом белоснежных цветов. А спустя полтора месяца пара расписалась в ЗАГСе. Нужно пользоваться своими связями. Очень удобно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменно облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-12 тепла. Также завтра в Первоуральске, при Тюринской звезде, тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 12.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Валерия после диет решила побаловать себя пиццей. Певица, чей образ прочно ассоциируется с диетами и тренировками, устроила ажиотаж у своих поклонников в соцсетях. На этот раз она удивила аудиторию не спортивными достижениями, а тем, что позволила себе на ужин. Певица съела тарелку пиццы и выпила газировку. Она написала: «Не помню, когда последний раз ела пиццу. Чудесный вечер с друзьями». Поклонники тут же начали шутить в комментариях. Они написали: «Впервые вижу, чтобы певица Валерия ела». Другой фанат написал: «Еще и колу она пьет». Фанаты, привыкшие видеть артистку в образе вечно худеющей, следящей за каждым кусочком, оказались не готовы к такому расслабленному вечеру. Напомню, что певица и ее супруг Иосиф Пригожин действительно славятся своим здоровым образом жизни. Думаю, что иногда себе можно позволить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УС Тады Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новинка на Джем ФМ.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-12, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.